Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: В мессенджере могут пообещать легкие деньги, а в онлайн-игре – редкий скин. И все это в обмен на данные карты или пару переводов. Не ведитесь. Обещанной награды вы не дождетесь. А вот статью за дроперство – легко. Дроперство – это перевод похищенных денег. Запомните, если незнакомый человек просит данные карты и использует фразы «только сейчас» или «последний шанс», это мошенник.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп эретик!
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Тасты, Рамы, Бренчир. Украин, Изун, Сигас, 784, 71, 89, 582,
7: 2026 ел. Яшик Лево, Плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Давлян. Бірден бір қопытланмас тамаша сізнің шәкірді. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдірдинова.
2: Кешекле 16 плюс 2026 ел.
3: Ихтибар. Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
4: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российское. Российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.

0: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время Безнензаман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
1: Болгар радиосы фестнинг расми яганашисы КНАУФ Түзілеш Бизел материаларын жетештіруші компания.
2: КНАУФ Родбанд – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. КНАУФ Родбанд подходит для любой бригады.
1: Койнархит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологию зәгі жоуплығы шекленген жамғияты.
3: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін хызмет хақын ішіп бітірді.
4: Әменеке қазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
5: Сескер айғандысы бұл ойықтымал. Олдан табиб ләкен әшкешу керек.
6: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
7: Эльмира Нағимова.

0: Саяси реклама. Политическая реклама.
1: Безнің юнеліш бик ғади. Біз ата-бабаларыбыз буыннан буынға топшырып туплаған бай тәжірибені соқлап қалырға һәм арттырырға тиеш. Рүстем Миңнеханов. Партияның исеме үк аның төп фикерін аңлата. Ғүмір-ғүмірге күш бердәмлектә. Минтимер Шәймиев. Бердәм Россия. Россия Федерациясы Дәүләт Думасына сайлау исемлегендә беренче номер.
0: Саяси реклама. Политическая реклама.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
4: Айдар Галимов, Данир Сабиров, Илсия Ведертинова, Ильмира Нагимова, Элвин Грей, хижина музыканта, Хаммин Лейля Дәүләтова, бер кышак иятташ дусларым белән сезнекте. 13 сентябрь, пирамида, 6+.
5: 2026 ел. Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч» пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
6: Рестем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Татарстан Республикасының атказанған.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки, лояллік программасы қысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкы картасы білен түләгіз. Әм түләмні 10%-қа қадар кере қайтарығыз.
1: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узяк Банкының» 2015 елінің 12 августыннан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет «Акбарс.ру» сайтында.
2: Давлян. Бірден-бір қопытланмас тамаша сізнің шәхірді. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
1: Ешетлеу 6+, 2026 ел.
3: Нужен дом без рисков? Chip & Dale спешит на помощь. Компания Chip & Dale. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
4: 8-987-213-6013.
3: Chip & Dale. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
5: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в Диалог Авто. Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в Диалог Авто.
6: Подробности на Диалог Авто.
7: Килеп җитә.
8: Нәрсә җитә?
7: Илмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5нче концертлары килеп җитә.
8: Вау, кайша?
7: 5нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
9: Концерт оештыручы ООО Билетлар Огрян 122-160-007-69-39. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Ящикова 6+.
10: Татарстан Республикасының атказы

0: көтәші. Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь Қазан Уникс.
1: Рүстем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.

0: Әлімет 92.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Татар автоподбор егеттері Қытай қам Кореяда машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
2: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
2: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
3: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
4: Ну, а ты?
3: А я ему: стоп, не будем торопить события.
5: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так о чем мы?
5: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Их ты бар!
7: Их ты бар!
8: Их ты бар!
9: Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: Уникенче сентябрь, Татнефть-аренада!
11: Булгар радиосы фест!
12: Популяр жырчылар!
13: Дәртле жырлар!
14: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
10: Килегез!
15: Татнефть-аренаның бозын
16: бергәләп әрәтик!
17: Билетлар кассир.ру сайтында.
18: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бренчир. ОКРН 18-84-79-79-82-582.
19: 2020 ел. Ящик для Ото+.
20: Бұлғар радиосында Ғабдулла Тұқайның 140 еллігіна бағышланған еңі проект «Мәңгілік Тұқай». Хәр екшәмбі 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
21: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
22: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
23: Фәрида Ғаззалова. Талларда сірләшә бірілер. Жыр шаса Болғар радиосының ВКонтакте дәғі рәсми түркіміне кіріп тауышы үлі аласыз.

0: сізнің шахарда. 9 октябрь, Қазан, Пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова. Ешеклеу 6+, 2026 ел.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Бар. Ихтибар!
3: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
4: Уникенче сентябрь Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
5: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
6: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 районы 42-нче ел. Огрен 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
7: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшекләве 12+.
8: Болгар радиосы

0: Продюсерская реклама.
1: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Болгар радиосы фестнан генераль иганачесе СОБА «Мой сыр» комбинаты жоопылығы шекленген жамғияты.
3: Күзнің ұңышы ешеті, қышның орында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар, Үз дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сразу.
4: Предлагают легкий заработок за пару переводов? Заблокируйте пользователя. Вас хотят вовлечь в дроперство и подвести под статью. Не делитесь данными карты и не отдавайте ее. Не переводите деньги незнакомым людям. Не дайте себя обмануть.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: посадьна.
1: ООО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Озан Талстограмм и Бранчир. ОКН – Изунсигес, Дичитисиксендур, Дичитмышберсиксендуас, Бишисиксендур.
0: Игнен Гермолтанчил, Ящик Лео Ото Плюс.
2: Болгар радиусы рекламы хизмәте телефоны. 570 50 95.
3: Асия Ганиева. Яшим әле үзем булып. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы юлы аласыз.

0: Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады деп ішіттім әлі.
1: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
1: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
4: 8-987-213-60-13.
3: Чип и Дейл. Всегда построят.
4: Банк ВТБ.
5: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
6: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
7: Йорд жихазларын орзан хэм сыйфатлы итеп сотып оларға тілеген барлык клиентларына «Алмаз мебель» га шақырабыз. Анатомик матраслардан алып, стилле диванларға кадәр бай ассортимент. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар савасы, объездная урамы 6, кибетләребез Теләшедә һәм Оршада да ачык. Алмаз мебель. Үзгәрешләр бездән башлана. Телефон 89 27 035 16 41.
8: Болгар радиосы ФС-нең рәсми яганачысы КНАУФ төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания.
9: КНАУФ Родбанд – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. КНАУФ Родбанд подходит для любой бригады.
10: Иртенге шай радио топшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
11: Елмай, мы верим, что настоящий вкус рождения.

0: Остается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Илмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Вильдан Абраров.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Әтиемі Сағитов Рафаэль хам улы Мабулатов Рамазанны шын күңілден туған күнәрі біләні тәбірек етем. Әтием, сеңа исәнлік саулық тілем. Олым, сен менім тірәгім, шанышым, исән сау ұқы бәділәген тіләкләріңе ерішіп, матур тұрмышта ешәрге яссын. Ишіңді сені қар уақыт құрметлесіннәр, достарың өзін кібік әйбәт болсыннар. Иң езгі тіләклер біләні қызың, әнең, гүзәлие, бұ тіләклерге Зүфәр, Рәйіс, Гүл, Наста қошыла дейлем әлгі тәбрекілі сөзлерінд.
1: Радиосында реклама.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Акбарс Банк футбол кырына зур кэшбэк алырға чыға. Тупқа тибу һәм гол! Акбарс Банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс Банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
4: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Акбанк» 2013 года 12 августа на 2090 номер лицензии. Турак мероприятия «Акбарс» на втору сайтында.
5: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 69 23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Филжалалиевнің Қазандағы 5-ші концерттары келіп жетті.
7: Вау, қойша!
6: 5-ші октябрь филармония концерттар залында. 18:30-да баштана. Әсінің билеттер biletlar.ru сайтында.
8: Концерт ұйымдастырушы ООО Билетлар. Ограян 122-160-007-69-39. Қазан, Татарстан Рама, 18-ші үй. 2026 жыл. Ящик КВ 6+.
9: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч» пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Их ты бар! Их ты бар!
6: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
7: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр жырчылар,
10: дәртле жырлар,
11: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
12: Килегез!
13: Татнефть аренаның бозын
14: бергәләп бердик.
15: Билетлар Татнефть арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарайы. Бозын РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67.
16: 2026-нче ел. Яшекләү 6+.
0: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
1: Китана.
0: Нишек? Татар автопатбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
1: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-4565.
2: Ниһаять, ниһаять, һәм тагын бер кат ниһаять. Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаять программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
4: 8-987-213-6013.
3: Чип и Дейл всегда построят.
4: Банк ВТБ ПАО.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтүп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт. Яшикләве 6+.
7: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
8: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
9: Татарстанда 14-нче ел саен уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче яшьләрнең Наше время безнең заман иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары btzm.ru сайтында. 0+ категориясе.
10: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Не могу дождаться свидания.
1: Не могу дождаться спектакля.
2: Не могу дождаться тренировки.
3: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
4: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
5: Татарстан. Диалог авто. Алабуга һәм Бөгелмәдә автосалоннар ачкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
6: Оферта түгел.
5: Продажа грузовых мотороллеров от компании Тант. Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
7: Татарстан Республикасының атказан.

0: Таша, концертларға рахим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябер Қазан, Уникс.
1: Сәлем, Фарид. Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китаннан.
1: Нешек? Татар автопатбор турында білмейсің мұнай? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
2: Қиматтыру.
1: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсетілген. Татар автопатбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
4: 8-987-213-60-13.
3: Чип и Дейл. Всегда построят.
4: Банк ВТБ ПАО.
5: Болгар радиосы фестнан генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияты.
6: Күзнің ұңышы ешеті. Қышның қорында емі. Йоз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, ұғыс дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті, кибетлерден сұрағыз.
7: Алло.
8: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
7: Так.
8: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
7: Что?
8: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
9: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Агротехсервис. Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Болгар радиосы фестінің генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар үстемі, жейтемі, тамлетті майында, тамлетті, кибетлерден сұрағыз.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
4: Иртенге шай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
5: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: который впервые прошел в Казани. Мероприятие объединило более 400 участников из 20 регионов страны, включая Донецкую Народную Республику, Республику Башкортостан, Белгородскую область и многие другие. Центральным событием мероприятия стал конкурс коллекций костюмов и кукол, созданных за последние 4 года. На протяжении 3 дней в культурном центре имени Пушкина проходили показы и дефиле, где зрители и жюри могли оценить национальные наряды разных народов России. В центре уникального мастерства были развернуты экспозиции: традиционный костюм народов России, кукла в традиционном костюме и аксессуары костюма. Особого внимания заслуживает выставка «Кукла в традиционном костюме». Здесь в миниатюре воссозданы целые этнографические миры. Каждая кукла – это не просто игрушка, а бережно выполненная копия народного наряда, хранящая память о региональных особенностях кроя, цветовой гаммы и декора. По словам министра культуры Татарстана Ирады Аюповой, фестиваль несет глубокую миссию – обращение к истокам и осмысление собственного культурного кода.
1: Эта тема, она сегодня особенно актуальна, поскольку мы прекрасно понимаем, что в 20 веке, в период урбанизации и глобализации в том числе, традиционный костюм, он во многом был утрачен как язык. Язык самоидентификации, язык провозглашения такого, изначального провозглашения, знакомства с собой. То есть, когда ты заходил в ту или иную аудиторию, твой костюм фактически, как правило, транслировал базовую информацию о том, с какой ты территории, представителем какого народа ты являешься, к какому сословию относишься, твой социальный статус, в браке ты или не в браке, может быть, девица на выданье.
0: Мероприятий такого масштаба в России еще не проводилось, подчеркнула Ирада Аюпова.
1: У нас более 420 представителей заявились для участия в этом фестивале, смотре, конкурсе, и чуть больше трети из них, ну, естественно, поскольку мы все-таки принимаем это, принимающая площадка, чуть больше трети – это наши коллективы Республики Татарстан. Но сам разговор про это, мне кажется, вот особенно в условиях сегодняшней международной повестки и общероссийской повестки, когда мы говорим с вами о том, что человек должен осознавать свои корни, он должен знать прежде всего свою историю, свою культуру, свой язык и, соответственно, знать основные элементы своего костюма. Поэтому этот фестиваль, он имеет очень глубокую миссию, миссию обращения к нашим корням и осмысления собственного культурного кода.
0: Заведующая отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства Государственного российского дома народного творчества имени Поленова, искусствовед Полина Зенкина, рассказала о специфике фестиваля.
2: Специфика, наверное, самого фестиваля заключается в самом названии, потому что наша цель, наверное, даже как, несмотря на то, что это конкурс, это в том числе и смотр для того, чтобы сделать срез современного состояния костюма. Дело в том, что не только этнографический костюм ценен, да, он как бы стоит во главе всего, потому что это то, чем вдохновляются современные модельеры, да, но для нас ценно не только сохранять его, но и развивать в современном мире.
0: Кульминацией фестиваля стал гала-показ и церемония награждения, прошедшие в Пушечном дворе Казанского Кремля. Также работала ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, где каждый желающий мог приобрести уникальные вещи, созданные вручную с уважением к традициям. Фестиваль не ограничился показами. В его рамках состоялись конференция «Традиционный костюм в современном мире» и аналитическая сессия для авторов коллекции. Эксперты и участники обсудили развитие костюмных традиций, обменялись опытом, разобрали конкурсные работы и наметили новые векторы творческого роста. Всероссийский фестиваль «Традиционный костюм народов России» наглядно демонстрирует, как через искусство и ремесло выстраиваются мосты взаимопонимания между народами. Его главная цель – сберечь и приумножить костюмные традиции, поддержать авторов и поднять планку мастерства. Каждый костюм – это язык, на котором говорит культура. И когда эти голоса звучат на одной сцене, рождается та самая гармония межнациональных отношений. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. До новых встреч! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
3: Куплилятле Татарстан! Многоликий Татарстан!

0: Вознесен тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки, лояльлік программасы қысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкы картасы білен түләгіз. Әм түләмні 10%-ка қадар кире қайтарығыз.
1: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ Узяк Банкының 2015 елының 12 августыннан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет «Акбарс.ру» сайтында.
2: Яңа татар жыры алты. Гала-концерт. Иркә, Зәйнәп Фәхетдинова, Нәфәт Нигматуллина, Рустам Асаев, Раяс Фасипов, Гүлсерин Абдуллина, Азат Абитов, Гүлнас Сафарова, Искандер Хайруллин һәм башкалар. Махсус Кулат, Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
3: Яшикләве 6+.
4: Ниһаять, һәм тагын бер кат. Ниһаять, эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаять программасы белән Казанда. 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
5: Яшикләве Айдар Галимов, Данир Сабиров, Ильсия Ведертинова, Ильмира Нагимова, Элвин Грей, хижина музыканта, Хамин Лейля Дәүләтова, бер кышак иҗатташты сларым белән сезнекте. 13 сентябрь, пирамида, 6+.
6: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
7: Подробности на dialogauto.ru.
8: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
10: Эх ты бар! Терезе керек болса, алтын колны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
11: Татарстан Республикасының атказанған.

0: Лекар желудка бары тек фармленд даруханаларында гына сатыла. Толырақ мәғлүмәт үшін телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғынтысы болуы ықтимал. Олдан табиб білән кеңәшләш ұсырала. Яш шеклеуі 12+.
2: Рүстем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь. Шулпан мәдәниет үзәге.
3: Яш шеклеуі 2020 ел.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88. 88-85.
6: Боротик уникенше. 13 сентябрьдә генә этажи компаниясе тарафыннан Казан молда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+ 2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
7: Компания Агророст предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и Агрострейч пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
8: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
1: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Бүгін Орча районында яшәүче Гүлсәр Әсел қызының ғұмыр бәйрәме туған күні. Ол Орча районында оқытушы болып үші туған күнләр әр шақ яқты матур болалары. Шын күңілдәні, сәләмәтлік, бәхетлі болуыңна тілейбіз. Қойғы қасырат көрмешен тұрмыш іптәшін Раил білән тегізлікті ғұмыр ету үгізіні тіләп алауыз болаларың. Разил, Назгіл, Сенегіл, шатлықлы, сейінішлі қабарларгіне еріштірсінлер. Туғанларың білән бәхетті, шартлықты, сейінішті, пейгізлікті ешерген осы бұлсын еңізі тілектер білән әне еңсәрия, апаларың Халиса, Рәсиме, Абуян Васил, балаларың Рәзил, Назгіл есімінден сіңілің Камиля деп елан алған еді Бұлға радиосына келіп ерішкен әлігі тәбірікнемеді.
1: Минзәлі 107.3 FM радиосында реклама.
2: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Продюсинда. Реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Булгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.